0: уже, да?
1: Наконец-то лето!
2: Вот оно, лето!
3: Теперь-то дадим жару!
4: Встречай лето на 104.2!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины.

0: на территории Комтранс. Телефон 8 909 804 5599.
1: Мечтаете об уютном доме?
2: Вам в Электросвет.
1: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
2: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15.

не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.

0: Минюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 27 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 3 до 9 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Талоне облачно, на термометре от 2 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане воскресенье переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: «Адамант» не подвел.
5: Мам, здесь посылка!
6: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы.
7: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
8: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
9: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Работа – то место, где и окно, телевизор. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Земля-центр». Прилуняюсь.
12: Прием «Земля». Осуществляем на поверхность Луны.
11: «Центр». Вижу неопознанный движущийся объект. У него в руках конверт с письмом.
12: «Центр». Прием. Конверт передан нам в руки.
11: «Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот атаман, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю».
13: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
14: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: LB. Dance

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио «Карибу».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 608888, и логистика станет для вас простой и понятной.
7: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, а свою историю он ведет с 1979 года. В испанском городе Терамолинас прошло заседание Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, где установили эту праздничную дату. Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком. Будучи борцом со спиртными напитками, он организовал безалкогольный тур между городами Лейстер и Лавбор в Средней Англии. Его участниками стали 570 друзей трезвости. По крайней мере, так они себя называли. А вот в России сегодня отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. По некоторым данным, дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. А вот самое первое дошкольное учреждение появилось в Германии в 1837. Его основателем был педагог Фридрих Фребель. Именно ему принадлежит идея термина «детский сад». Кстати, изначально дошкольные учреждения в России были платными, поэтому туда ходили дети только состоятельных граждан. 27 сентября 1992 года на берегу реки Магаданки был сооружен мемориал погибшим авиаторам. Приурочили его к 50-летию авиатрассы «Алсип», по которой с 1942 года перегонялись военные самолеты из США в СССР. Работа велась силами клуба «Подвиг». Музей под открытым небом включал три самолета, два Су-15 и МиГ-21, вертолет Ми-2, танк Т-54, а также другие наземные боевые машины. Древнегреческий философ Аристотель сказал, что дружба – это одна душа, живущая в разных телах. Так вот, сегодня стоит собрать их воедино, ведь ежегодно 27 сентября отмечается День дружбана. Обычно у товарищей есть своя дата знакомства, которую чаще всего забывают. Так вот, для таких случаев и создан этот праздник. А пока думаешь, с кем его отметить, накидаем несколько занимательных фактов. К примеру, согласно статистике, мужская дружба более долговечна, нежели женская. Также мужчины легче прощают обиды и реже отказываются продолжать отношения. А вот главным поводом для этого служит соперничество. Далее неготовность протянуть руку помощи в трудной ситуации и непонимание. На этом и закончим. Раздели праздники с друзьями, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу,
4: ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
11: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
10: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
11: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
12: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
13: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
14: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Музыка для истинных ценителей.
16: Время эстетов на Карибу.

0: Кастетов представляет «Такси Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 27 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 3 до 9 градусов выше 0. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 2 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане воскресенье переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Совы – очень умные птицы. Вы когда-нибудь видели сову, оформляющую кредит? Вот-вот.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
3: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
3: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
6: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж», когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж» – ваше личное пространство в движении.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютный Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютный Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 27 сентября.
7: Авен.
8: Это не самый подходящий день для того, чтобы заниматься решением сложных проблем, но и предаваться безграничному и легкомысленному веселью не следует. Некоторым представителям знака предстоит опровергнуть тезис о том, что хорошими делами прославиться нельзя.
7: Телец.
8: На вашем пути появится немало ловушек соблазнов, но вам удастся не угодить ни в одну из них. Сегодня вы будете привлекать к себе массу внимания и легко сможете завязать новые знакомства, если захотите этого. Нежелательно экспериментировать с имиджем, особенно перед встречами с представителями старшего поколения.
7: Близнецы.
8: День пройдет неплохо, хотя не все возникающие идеи удастся воплотить в жизнь.

0: отношения влюбленных станут более серьезными благодаря откровенному и своевременному обсуждению проблем. Необычная ситуация позволит вам продемонстрировать себя с лучшей стороны.
1: Рак.
0: День связан с некоторым снижением жизненного потенциала, что может отразиться на вашем самочувствии. Поездки будут приятными, к тому же вдали от дома вам представится шанс сделать выгодные покупки. Некоторым представителям знака предстоит принимать гостей незваных, но от этого не менее желанных.
1: Лев.
0: День будет легким и приятным, у вас не возникнет маломальски серьезных проблем и затруднений. Вы легко и с удовольствием тратите деньги, при этом не выходя за разумные рамки. Возможно получение дохода из неожиданных источников. Некоторых представителей знака ожидают ценные подарки, другим представится возможность неплохо заработать.
1: Дева.
0: Неоднозначный день, который принесет не только радости и победы, но и разочарования. Близкие люди не откажут вам ни в моральной, ни в материальной поддержке. Общение с любимым человеком будет способствовать улучшению настроения.
1: Весы.
0: Жизненный потенциал снижается, ухудшается самочувствие и настроение. Возможно, ощущение упадка сил, нежелание заниматься делами. Это хороший день для начала серьезных отношений, признания, предложения вступить в брак.
1: Скорпион.
0: День весьма неплох, однако для того, чтобы избежать разочарования, придется отказаться от далеких поездок и активного отдыха. За любые дела лучше браться во второй половине дня, когда ваш жизненный тонус несколько возрастет. Нежелательно возвращаться даже мысленно к событиям и связям прошлого, поскольку пришло время двигаться вперед.
1: Стрелец.
0: Возможны недомогания, не исключено обострение хронических заболеваний. Постарайтесь отказаться от занятий, которые могут нанести ущерб организму. События дня порадуют влюбленных, а также всех, кто готов заняться решением личных проблем.
1: Козерог.
0: Жизненный тонус снижается, что приводит к ухудшению самочувствия и настроения. Сейчас вы придаете слишком большое значение решению практических задач, не подозревая о том, что многие ваши проблемы надуманы, а хлопоты излишние. Самое время пересмотреть свои приоритеты и постараться понять, чего же на самом деле просит ваша душа.
1: Водолей.
0: Влияние позитивных и негативных тенденций примерно одинаково, а вот сферы у них разные. С точки зрения личных отношений и семейных дел день очень и очень хорош. Проводите больше времени с близкими, не отказывайте в своем внимании любимому человеку. Заботьтесь о детях и старших родственниках.
1: Рыбы.
0: День насыщенный, а в некоторых случаях даже напряженный, но весьма плодотворный. Следует занять активную жизненную позицию, это позволит успеть многое и достичь поставленных целей. Ничто не нарушит гармонии в отношениях влюбленных, если они не станут специально испытывать свои чувства на прочность.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 3 до 9 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 2 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане воскресенье переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Я просто смотрю. Это заклинание, отгоняющее консультантов. Но всего лишь на несколько минут.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
5: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
2: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
1: Я даже знаю, про кого вы говорите.
2: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
1: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
2: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. Одевайтесь модно. В магазине «Киндер Сити» новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. «Киндер Сити» – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу,
1: ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что...

0: это не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
0: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
2: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21 21 49.
3: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 27 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 3 до 9 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 2 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане воскресенье переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Радник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Быть взрослым – это когда хочешь поплакать часок-другой, но у тебя нет на это времени.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
10: LB. Dance

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.
2: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, а свою историю он ведет с 1979 года. В испанском городе Терамолинас прошло заседание Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, где и установили эту праздничную дату. Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком. Будучи борцом со спиртными напитками, он организовал безалкогольный тур между городами Лейстер и Лавборо в Средней Англии. Его участниками стали 570 друзей трезвости. По крайней мере, так они себя называли. А вот в России сегодня отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. По некоторым данным, дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. А вот самое первое дошкольное учреждение появилось в Германии в 1837. Его основателем был педагог Фридрих Фребель. Именно ему принадлежит идея термина «детский сад». Кстати, изначально дошкольные учреждения в России были платными, поэтому

0: Древнегреческий философ Аристотель сказал, что дружба – это одна душа, живущая в разных телах. Так вот, сегодня стоит собрать их воедино, ведь ежегодно, 27 сентября, отмечается День Дружбана. Обычно у товарищей есть своя дата знакомства, которую чаще всего забывают. Так вот, для таких случаев и создан этот праздник. А пока думаешь, с кем его отметить, накидаем несколько занимательных фактов. К примеру, согласно статистике, мужская дружба более долговечна, нежели женская. Также мужчины легче прощают обиды и реже отказываются продолжать отношения. А вот главным поводом для этого служит соперничество. Далее неготовность протянуть руку помощи в трудной ситуации и непонимание. На этом и закончим. Раздели праздники с друзьями, а мы услышимся в машине времени.
1: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении. Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
3: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 608888 и логистика станет для вас простой и понятной.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 27 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 3 до 9 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Талоне облачно, на термометре от 2 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане воскресенье переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: «Адамант» не подвел.
5: Мам, здесь посылка!
6: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы.
7: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
8: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
9: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Хорошая шутка. Это шутка, за которую тебя хотят убить, но не могут, потому что ржут.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
3: LB.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Пришло время сменить незнакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.

Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79. Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! В клинике Данте Профи начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандекор. Кольцевая 13/1.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Кассетов представляет «Такси Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 27 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 3 до 9 градусов выше 0. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 2 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане воскресенье переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Одевайтесь модно. В магазине «Киндер Сити» новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. «Киндер Сити». Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
11: Надежность и качество.
12: Адамант, молодцы.
13: Достойный сервис.
11: Адамант, да.
14: Индивидуальный подход.
15: Наш ответ – Адамант.
10: Победа знатоков. Это Адамант.
16: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
17: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
18: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон.
19: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
17: LB. Dancing.

Thank you.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
8: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
7: Не скажу так сразу точно.
8: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
7: А стоит? О них я слышал где-то.
8: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
7: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
8: Держи, дружище. 6-1-4-4. Запомни. Адамант по партнер надежный, я ручаюсь.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 28 сентября.
6: Авен.
8: Этот день откроет большие возможности перед теми, кто готов приложить некоторые усилия для решения профессиональных и личных проблем. Очень сильно влияние позитивных тенденций на сферу личных привязанностей. Возможен значительный прогресс в важных для вас отношениях.
6: Телец.
8: Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации. Желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям.
6: Близнецы.
8: Очень сильны позитивные тенденции, день будет легким и приятным. Родственники порадуют вас, время, проведенное в обществе членов семьи, оставит приятные впечатления. Благодаря высокому жизненному потенциалу вы не почувствуете усталости, хотя день будет очень насыщенным.
6: Рак.
8: День будет непростым, но продуктивным. Настраивайтесь на плодотворную работу, многочисленные встречи и переговоры. В сфере личных отношений ситуация вполне гармонична. Нет необходимости идти на уступки, которые вы не считаете необходимыми, или отказываться от чего-то, что вам дорого.
6: Лев.
8: Этот день хорош для работы, но совершенно не подходит для светских развлечений и активного отдыха. Дружеские встречи и романтические свидания оставят приятные впечатления, хотя вряд ли пройдут именно так, как вы ожидали. Соблюдение осторожности избавит вас от неприятностей в поездках.
6: Дева.
8: Больших успехов смогут добиться представители творческих профессий. Новые перспективы откроются перед теми, кто учится или повышает профессиональную квалификацию. Можно решить проблемы личного характера, наладить отношения с любимым человеком. Желательно воздерживаться от посещения сомнительных увеселительных заведений и знакомств с легкомысленно настроенными особами.
6: Весы.
8: Не стоит преувеличивать значение проблем, возникающих в профессиональной сфере. Даже самые сложные вопросы могут быть быстро разрешены, если вы проявите настойчивость и упорство. А в личной жизни складывается благоприятная ситуация для перемен, о которых вы давно мечтали.
6: Скорпион.
8: День значительного прогресса и успеха во многих сферах жизни. Работа дается легко, дела вызывают неподдельный интерес, а новые обязанности позволяют получить полезные навыки и знания. Легко могут быть решены многие семейные проблемы. Супруги, часто ссорившиеся в последнее время, встанут на путь примирения.
6: Стрелец.
8: Не допускайте проявления легкомыслия, погоня за удовольствиями не приведет

0: ни к чему хорошему. Вместе с членами семьи вы сможете решить многие проблемы, сделав жизнь более приятной и для себя, и для окружающих. Жизненный потенциал высок, очень полезны занятия спортом.
1: Козерог.
0: Избегайте излишних нагрузок, не испытывайте на прочность свой организм. Этот день подходит для того, чтобы работать в спокойном и комфортном режиме. Некоторым представителям знака поднимет настроение радикальная смена обстановки, другим будет достаточно небольшого отклонения от привычного режима дня.
1: Водолей.
0: Придется проявить терпение, события дня развиваются довольно медленно, зато у вас остается достаточно времени для того, чтобы обдумать происходящее и принять верные решения. Это прекрасный день для проявления инициативы в личной сфере, романтического признания или необычного предложения.
1: Рыбы.
0: День приятный, обещающий немало сюрпризов и радостей. Даже у тех, кто в последнее время сталкивался с нешуточными проблемами, появится веская причина для оптимизма. Не возникнет поводов для беспокойства у влюбленных. В целом ситуация в личной жизни будет гармоничной и приятной.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
2: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
3: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
4: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Адамант партнер надежный, я ручаюсь.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стараокотник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Старокотящая. Это женщина, которая завела кота после 30.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
8: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. LB.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
5: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
6: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бубни Инглиш – это язык, на котором разговаривают пилоты авиалайнеров.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
5: Одевайтесь модно. В магазине «Киндер-Сити» новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: LB.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
6: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» в Магаданской области.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу: Берзина, 12, телефон 210-240.
7: «Домоцентр» – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите «Домоцентр» в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
9: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Их боятся караоке-клубы.
12: А медведи отбили об их уши все лапы.
11: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
12: которые захочется побыстрее забыть.
11: В выпуске «Кавер-краш».
13: Они искали признание,
11: а нашли его на Карибуарт.
14: Как ни странно, но испанский стыд – это довольно полезная эмоция, что подтверждают психологи. А раз так, то твоему вниманию кавер на «Годзиллу» Эминема. Тут прекрасно все. Полностью выдуманный текст, не имеющий ничего общего с оригиналом, проблемы с артикуляцией и неумение петь. Из плюсов – хорошее качество записи, хотя это скорее минус, ведь исполнителя слышно. Кстати о нем, это некий автор роликов на канале «Комната монстров». Возможно, именно поэтому выбор пал на «Годзиллу».

0: у нас, но нету, принес ему с других планет несколько бед. Люди взрывом ракет, души отправили на тот свет. Войны, угрозы, стихийные бедствия, чье заплатит за эти последствия Годзилла? Может все это устроить, я знаю, надо нам успокоить
1: монстр.

0: они наполняют тебе, я там убиваю их мыслями или даже взглядом. Не хочешь делать боль, не знаешь, каково все, либо ты, либо не знаешь, что себе доволен. Лишь заберу все, что у тебя есть, отвечаю по чести. Даже на полную жесть, титан на земле, где дел версии. Сейчас мне Бог извергается на каждого из нас. Внутренний демон вышел наружу, убить или погибнуть в битве. Засушен, непобедим, неизбежен, фатален, никогда не угасает. Внутри его пламя, пламя, пламя. Даже не пытаясь перейти ему дорогу, лишь избранные могут прикоснуться к Богу. Серезал ценой свою жизнь, спас весь мир, дав еще один шанс, новый ориентир.
1: Bitch, I'm a player, I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria, face of my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carey. Cause every time I'm digging Harry Carey, I'm Mary, a motherfucking dictionary on. I'm swearing up and down, they can spit, this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Drink a happy pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad meats. Evil that means take a backseat. Take it back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch. Like a patchy with a catchy jiggle. I stack chips, you better got.

0: Inflatable, I'm undebatable, I'm unavoidable, I'm unevadable, I'm on the toilet bowl, I got a trailer full of money and I'm paid it full, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Это был Cover Crush. До новых каверов на Карибу Арт. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
4: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
4: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
4: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
4: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адамант, молодцы.
6: Достойный сервис.
4: Адамант, да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – Адамант.
3: Победа знатоков. Это Адамант.
8: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
13: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
14: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
15: Вся реклама — это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
16: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
17: Тотальная свежесть на Карибу.
18: LB.

В любое время дня и ночи. Карибу Арт. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины.

0: и салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 608888 и логистика станет для вас простой и понятной.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
7: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago!
8: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36, телефон 8-914-867-2969.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
12: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
11: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
12: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
13: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
9: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 28 сентября.
7: Авен.
8: Этот день откроет большие возможности перед теми, кто готов приложить некоторые усилия для решения профессиональных и личных проблем. Очень сильно влияние позитивных тенденций на сферу личных привязанностей. Возможен значительный прогресс в важных для вас отношениях.
7: Телец.
8: Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации. Желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям.
7: Близнецы.
8: Очень сильны позитивные тенденции, день будет легким и приятным. Родственники порадуют вас, время, проведенное в обществе членов семьи, оставит

0: как вы ожидали. Соблюдение осторожности избавит вас от неприятностей в поездках.
1: Дева.
0: Больших успехов смогут добиться представители творческих профессий. Новые перспективы откроются перед теми, кто учится или повышает профессиональную квалификацию. Можно решить проблемы личного характера, наладить отношения с любимым человеком. Желательно воздерживаться от посещения сомнительных увеселительных заведений и знакомств с легкомысленно настроенными особами.
1: Весы.
0: Не стоит преувеличивать значение проблем, возникающих в профессиональной сфере. Даже самые сложные вопросы могут быть быстро разрешены, если вы проявите настойчивость и упорство. А в личной жизни складывается благоприятная ситуация для перемен, о которых вы давно мечтали.
1: Скорпион.
0: День значительного прогресса и успеха во многих сферах жизни. Работа дается легко, дела вызывают неподдельный интерес, а новые обязанности позволяют получить полезные навыки и знания. Легко могут быть решены многие семейные проблемы. Супруги, часто ссорившиеся в последнее время, встанут на путь примирения.
1: Стрелец.
0: Не допускайте проявления легкомыслия, погоня за удовольствиями не приведет ни к чему хорошему. Вместе с членами семьи вы сможете решить многие проблемы, сделав жизнь более приятной и для себя, и для окружающих. Жизненный потенциал высок, очень полезны занятия спортом.
1: Козерог.
0: Избегайте излишних нагрузок, не испытывайте на прочность свой организм. Этот день подходит для того, чтобы работать в спокойном и комфортном режиме. Некоторым представителям знака поднимет настроение радикальная смена обстановки, другим будет достаточно небольшого отклонения от привычного режима дня.
1: Водолей.
0: Придется проявить терпение, события дня развиваются довольно медленно, зато у вас остается достаточно времени для того, чтобы обдумать происходящее и принять верные решения. Это прекрасный день для проявления инициативы в личной сфере, романтического признания или необычного предложения.
1: Рыбы.
0: День приятный, обещающий немало сюрпризов и радостей. Даже у тех, кто в последнее время сталкивался с нешуточными проблемами, появится веская причина для оптимизма. Не возникнет поводов для беспокойства у влюбленных. В целом ситуация в личной жизни будет гармоничной и приятной.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером, торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232, торговый дом «Форвард».
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: ваши глазки.
1: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
2: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
1: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
2: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
1: Не скажу так сразу точно.
2: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
1: А стоит? О них я слышал где-то.
2: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
1: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
2: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Идите на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 28 сентября.
6: Овен.
8: Этот день откроет большие возможности перед теми, кто готов приложить некоторые усилия для решения профессиональных и личных проблем. Очень сильно влияние позитивных тенденций на сферу личных привязанностей. Возможен значительный прогресс в важных для вас отношениях.
6: Телец.
8: Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации. Желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям.
6: Близнецы.
8: Очень сильны позитивные тенденции, день будет легким и приятным. Родственники порадуют вас, время, проведенное в обществе членов семьи, оставит приятные впечатления. Благодаря высокому жизненному потенциалу вы не почувствуете усталости, хотя день будет очень насыщенным.
6: Рак.
8: День будет непростым, но продуктивным. Настраивайтесь на плодотворную работу, многочисленные встречи и переговоры. В сфере личных отношений ситуация вполне гармонична. Нет необходимости идти на уступки, которые вы не считаете необходимыми, или отказываться от чего-то, что вам дорого.
6: Лев.
8: Этот день хорош для работы, но совершенно не подходит для светских развлечений и активного отдыха. Дружеские встречи и романтические свидания оставят приятные впечатления, хотя вряд ли пройдут именно так, как вы ожидали. Соблюдение осторожности избавит вас от неприятностей в поездках.
6: Дева.
8: Больших успехов смогут добиться представители творческих профессий. Новые перспективы откроются перед теми, кто учится или повышает профессиональную квалификацию. Можно решить проблемы личного характера, наладить отношения с любимым человеком. Желательно воздерживаться от посещения сомнительных увеселительных заведений и знакомств с легкомысленно настроенными особами.
6: Весы.
8: Не стоит преувеличивать значение проблем, возникающих в профессиональной сфере. Даже самые сложные вопросы могут быть быстро разрешены, если вы проявите настойчивость и упорство. А в личной жизни складывается благоприятная ситуация для перемен, о которых вы давно мечтали.
6: Скорпион.
8: День значительного прогресса и успеха во многих сферах жизни. Работа дается легко, дела вызывают неподдельный интерес, а новые обязанности позволяют получить полезные навыки и знания. Легко могут быть решены многие семейные проблемы. Супруги, часто ссорившиеся в последнее время, встанут на путь примирения.
6: Стрелец.
8: Не допускайте проявления легкомыслия, погоня за удовольствиями не приведет ни к чему хорошему. Вместе с членами семьи вы сможете решить многие проблемы, сделав жизнь более приятной и для себя, и для окружающих. Жизненный потенциал высок, очень полезны занятия спортом.
6: Козерог.
8: Избегайте излишних нагрузок, не испытывайте на прочность свой организм. Этот день подходит для того, чтобы работать в спокойном и комфортном режиме. Некоторым представителям знака поднимет настроение радикальная смена обстановки. Другим будет достаточно небольшого отклонения от привычного режима дня.
6: Водолей.
8: Придется проявить терпение, события дня развиваются довольно медленно, зато у вас остается достаточно времени для того, чтобы обдумать происходящее и принять верные решения. Это прекрасный день для проявления инициативы в личной сфере, романтического признания или необычного предложения.
6: Рыбы.
8: День приятный, обещающий немало сюрпризов и радостей. Даже у тех, кто в последнее время сталкивался с нешуточными проблемами, появится веская причина для оптимизма. Не возникнет поводов для беспокойства у влюбленных. В целом ситуация в личной жизни будет гармоничной и приятной.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 28 сентября, отмечается Международный день всеобщего доступа к информации. В современном мире узнать можно практически обо всем. Благодаря интернету чуть ли не все знания и опыт человечества умещаются у нас в кармане. Однако везет далеко не всем. На сегодня почти 3 миллиарда человек не имеют доступа к интернету и никогда им не пользовались. Это примерно 37% мирового населения, которое, как правило, проживает в развивающихся странах. Также стоит отметить, что в мире до сих пор остается цифровой разрыв между мужчинами и женщинами. Как правило, последние входят в сеть гораздо реже. Также сегодня отмечают День генерального директора. Учредили его с целью восстановить справедливость, ведь практически у всех специалистов в самых разных отраслях есть свои профессиональные праздники, а ведь это первая должность, которая заносится в штатное расписание каждой организации. Кстати, по статистике, 96% руководителей – это мужчины и лишь 4% – женщины. Самый большой процент генеральных директоров женщин в Индии – он составляет 8%. 28 сентября 1992 года в Магадане финишировала супергонка «Рим-Магадан». 6 итальянских и 6 российских гонщиков стартовали 29 дней назад в Риме на машинах «Нива» и почти через месяц финишировали в Магадане. Ко всему прочему, в этот день, в 1618 году, появился первый ломбард. Случилось это в Брюсселе. Учреждение называлось «Дом Ломбардии». Его услугами пользовались многие знатные личности, включая членов королевских семейств. Примечательно, что это заведение функционирует в первозданном виде и по сей день. Конечно, едва ли клиентов ломбарда можно назвать людьми счастливыми, поэтому день рождения ломбарда широко не празднуется. Но трудно не согласиться, что порой это единственное место, где можно срочно получить определенную денежную сумму, не попадая в долговую яму. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. На Карибу.
3: Новый час. На Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт, 104.2 FM.
12: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
14: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин планирует участие в саммите АТС в Китае. Школьные каникулы в этом году будут длиннее. Постоянная работа защищает от старения мозга. Подробности далее. В Кремле ожидают, что Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае. По словам Дмитрия Пескова, поездка российского лидера станет удобным поводом для встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом, которые также подтвердили свое участие в саммите. Пока решение о двусторонних или трехсторонних переговорах не принято. Идея обсуждается, но говорить о начале подготовки таких встреч рано. Вместе с тем Путин и Си Цзиньпинь уже договорились встретиться в Китае и провести переговоры на полях форума. Минпросвещение России рекомендовало установить осенние, зимние и весенние школьные каникулы продолжительностью не менее 9 календарных дней. По словам министра Сергея Кравцова, этого достаточно для полноценного отдыха детей. В 2026-2027 учебном году при обучении по четвертям осенние каникулы с учетом выходных и 4 ноября продлятся 12 дней, с 26 октября по 6 ноября. Зимние – с 31 декабря по 10 января, всего 11 дней. Для первоклассников дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале. Эксперты отмечают, что после отдыха детям важно постепенно возвращаться к учебному режиму, в том числе соблюдать правильный сон. Постоянная занятость в среднем возрасте помогает лучше сохранять память и когнитивные функции в старости. К такому выводу пришли специалисты Колумбийского университета. 16 лет ученые наблюдали более чем за 2500 американцев, сопоставляя их трудовую активность и когнитивные способности. У мужчин с нестабильной занятостью признаки старения мозга были выражены сильнее, примерно на 7 лет выше ожидаемого уровня. У женщин, рано завершивших карьеру или надолго выпадавших с рынка труда, показатели памяти и планирования соответствовали дополнительным 6 годам старения мозга. К концу исследования легкие когнитивные нарушения или признаки деменции выявили примерно у трети участников. Авторы отмечают, что речь идет именно о связи между непрерывной работой и более медленным старением мозга. Доказательства того, что отсутствие работы напрямую вызывает когнитивное старение, исследование не дает. Официальный курс доллара на 28 сентября составляет 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 95 рублей 87 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
12: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
6: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Егоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор.

0: Кольцевая, 13/1.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
6: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Из всех времен года ненавижу утро и понедельники.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: 2-0 комбо сегодня для подобных ворчунов из цитатника, внутри которых периодически сидит вредная бабка, а вот в нашем случае чудесное начало нового дня. Причем по пути на студию я наблюдал как восходящее солнце, так и отсвечивающую луну, что выглядело космически завораживающе. И само по себе не такая уж и редкость, тем более осенью 28 сентября, утро которого мы встречаем вместе под самые лучшие песни, призакрыв глаза от удовольствия одноименного трека, но слишком не увлекайся, а то так можно и проспать. В Магадане тем временем 8:30. Меня зовут Иван Высоцкий. Это Карибу, диджей Ромео Матис, далее по курсу и масса-масса хорошей музыки только для тебя на волне самого магаданского.

0: тобой реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Юлиана Караулова. Москва-река.

Вокальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Новий час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле прокомментировали участие президента в саммите G20. Региональные пособия в России можно будет оформить через социальный фонд. Россиянам рассказали, какие имена нельзя давать ребенку. Подробности далее. Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре в Майами, пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что России важно активно участвовать в работе двадцатки, и делегация страны в любом случае будет представлена на форуме. Он отметил, что возможность поездки Путина обсуждается с учетом всех обстоятельств, и российская сторона признательна за направленное приглашение. По словам представителя Кремля, делать какие-либо долгосрочные выводы на этот счет пока рано, а вопрос участия будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что президент России приглашен на саммит в Майами, указав на перспективу диалога не только с американским лидером, но и с другими мировыми главами государств. Возможность проведения личных встреч Путина с лидерами других стран также обсуждается, однако больше конкретики по составу встречи и формату появится ближе к мероприятию. 1 января следующего года в России изменится порядок оформления и получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям Социального фонда России задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Благодаря новым правилам оформить выплаты станет проще. Часть пособий можно будет получать через органы соцфонда, а в перспективе отдельные выплаты назначат без необходимости подачи заявления. Социальный фонд, обладая опытом выплаты государственных пособий и информацией о гражданах, сможет оперативно реализовывать региональные решения по поддержке населения. Это позитивно скажется на информировании граждан о положенных им мерах помощи и ускорит сам процесс получения выплат. Российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются числительные, буквенные, числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя назвать ребенка, например, Александром III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имени геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действует запрет на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя – Хуберт Роберт Норберт, а в Белоруссии родители назвали дочь Ариэль, что вызвало неожиданную ассоциацию у окружающих. В этом году самыми популярными именами в России стали Михаил и София. Официальный курс доллара на 28 сентября составляет 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня 95 рублей 87 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
3: Пока в нашей стране лидерство по именам новорожденных удерживают Михаил и София, а родители все чаще выбирают отчество Никитович и Никитовна, так как считают их более привычными по звучанию, в Штатах набирают популярность Иваны, которые обогнали Джонов и Дональдов, что лично меня не может не радовать как носителя имени героя русских сказок. А в Магадане тем временем 5 минут 10-го встречаем утро в готовности победить трудовой понедельник под хиты на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, за пультом, а в эфире Nature on Dance от Crystal Clear.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок

0: релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
1: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
4: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: гардероба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 28 сентября.
3: Авен.
2: Этот день откроет большие возможности перед теми, кто готов приложить некоторые усилия для решения профессиональных и личных проблем. Очень сильно влияние позитивных тенденций на сферу личных привязанностей. Возможен значительный прогресс в важных для вас отношениях.
3: Телец.
2: Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации. Желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям.
3: Близнецы.
2: Очень сильны позитивные тенденции, день будет легким и приятным. Родственники порадуют вас, время, проведенное в обществе членов семьи, оставит приятные впечатления. Благодаря высокому жизненному потенциалу вы не почувствуете усталости, хотя день будет очень насыщенным.
3: Рак.
2: День будет непростым, но продуктивным. Настраивайтесь на плодотворную работу, многочисленные встречи и переговоры. В сфере личных отношений ситуация вполне гармонична. Нет необходимости идти на уступки, которые вы не считаете необходимыми, или отказываться от чего-то, что вам дорого.
3: Лев.
2: Этот день хорош для работы, но совершенно не подходит для светских развлечений и активного отдыха. Дружеские встречи и романтические свидания оставят приятные впечатления, хотя вряд ли пройдут именно так, как вы ожидали. Соблюдение осторожности избавит вас от неприятностей в поездках.
3: Дева.
2: Больших успехов смогут добиться представители творческих профессий. Новые перспективы откроются перед теми, кто учится или повышает профессиональную квалификацию. Можно решить проблемы личного характера, наладить отношения с любимым человеком. Желательно воздерживаться от посещения сомнительных увеселительных заведений и знакомств с легкомысленно настроенными особами.
3: Весы.
2: Не стоит преувеличивать значение проблем, возникающих в профессиональной сфере. Даже самые сложные вопросы могут быть быстро разрешены, если вы проявите настойчивость и упорство. В личной жизни складывается благоприятная ситуация для перемен, о которых вы давно мечтали.
3: Скорпион.
2: День значительного прогресса и успеха во многих сферах жизни. Работа дается легко, дела вызывают неподдельный интерес, а новые обязанности позволяют получить полезные навыки и знания. Легко могут быть решены многие семейные проблемы. Супруги, часто ссорившиеся в последнее время, встанут на путь примирения.
3: Стрелец.
2: Не допускайте проявления легкомыслия, погоня за удовольствиями не приведет ни к чему хорошему. Вместе с членами семьи вы сможете решить многие проблемы, сделав жизнь более приятной и для себя, и для окружающих. Жизненный потенциал высок, очень полезны занятия спортом.
3: Козерог.
2: Избегайте излишних нагрузок, не испытывайте на прочность свой организм. Этот день подходит для того, чтобы работать в спокойном и комфортном режиме. Некоторым представителям знака поднимет настроение радикальная смена обстановки. Другим будет достаточно небольшого отклонения от привычного режима дня.
3: Водолей.
2: Придется проявить терпение, события дня развиваются довольно медленно, зато у вас остается достаточно времени для того, чтобы обдумать происходящее и принять верные решения. Это прекрасный день для проявления инициативы в личной сфере, романтического признания или необычного предложения.
3: Рыбы.
2: День приятный, обещающий немало сюрпризов и радостей. Даже у тех, кто в последнее время сталкивался с нешуточными проблемами, появится веская причина для оптимизма. Не возникнет поводов для беспокойства у влюбленных. В целом ситуация в личной жизни будет гармоничной и приятной.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Россия – единственная страна, в которой фраза «ты весь в отца» – это чаще всего оскорбление.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» – магазин «Нортрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки.
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
2: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
6: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
7: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра бизнес Магаданской области.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
12: Зайдите на сайт Магадан Энергосбыта. Выберите раздел «Способы оплаты», затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
11: Все просто с Магадан Энерго.
13: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
14: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
15: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
16: Юлиана Караулова. Москва-река.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
7: Одевайтесь модно. В магазине «Киндер Сити» новое поступление зимней коллекции одежды и обуви. У нас вы найдете большой выбор зимних костюмов, комбинезонов, пальто, курток, шапок, варежек, перчаток, термобелье, флисовые костюмы. Подберем стильный образ под любую погоду. «Киндер Сити». Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
12: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
13: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Центробанк прогнозирует снижение инфляции в 2027 году. Стали известны категории граждан с самой высокой пенсией в России. Эксперты объяснили, почему голосовые сообщения раздражают собеседников. Подробности далее. Высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывают обеспокоенность как у Центробанка, так и у россиян. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, одна из главных задач Центробанка – обеспечить ценовую стабильность. Эксперты ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. В России максимальная государственная пенсия превышает 100 тысяч рублей. Такие выплаты получают космонавты, герои Советского Союза, герои России, герои труда России и матери-героини. Помимо основной выплаты этой категории пенсионеров, полагается дополнительное материальное обеспечение в размере 36,5 тысяч рублей при достижении пенсионного возраста. В среднем страховая пенсия по старости сейчас составляет почти 30 тысяч рублей. Ее размер примерно равен 40% от утраченного заработка за период трудовой деятельности. По данным на август текущего года, в России насчитывается свыше 40 миллионов пенсионеров. За год общий размер средней пенсии вырос на 2000 рублей. Голосовые сообщения могут создавать неудобства и нарушать личные границы. Об этом сообщает РБК. В отличие от обычного текста, аудиосообщения требуют отдельного времени на прослушивание, отвлекают от текущих дел, а нужную информацию в них сложно найти через поиск по чату. При этом переписка позволяет человеку самому выбрать время для ответа и обдумать свои слова. В деловом общении специалисты рекомендуют сначала писать текстом, а голосовые сообщения отправлять, когда такой формат удобен собеседнику. Официальный курс доллара на 28 сентября составляет 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 95 рублей 87 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: Для того, чтобы звонок якобы от твоего лица с помощью нейросети стал максимально убедительным, мошенникам нужна запись разговора, а что может быть лучше собственных голосовых. Так что не ленись набрать текст руками, чтобы потом этими же руками не хвататься за голову. Напомню, я, Иван Высоцкий, в открытии 11 часа, который мы встречаем под Every You and Every Me от Kill Tech. Следом за которыми Ольга Серябкина и

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
5: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
6: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
5: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
7: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 28 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 2 до 6 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 0 до 6 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Магадане в понедельник значительная облачность. Температура воздуха от 2 до 8 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу.
1: Old School. Старая школа с точки зрения мировоззрения, жанра и стиля. Старая закалка. Объект любви и радости в прошлом.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Внимание! В клинике «Данте Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Юлиана Караулова. Москва-река.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна.
5: Обрезную, не обрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: просто ответь мне. Что для тебя значит любить? Что для тебя значит любовь? Ведь кто-то сказал мне, что ее не бывает.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
1: Танцуй, живи, слушай Карибу.
8: Новый час на Карибу.
1: Карибу Арт, 104.2 FM.
9: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин планирует участие в саммите АТС в Китае. Школьные каникулы в этом году будут длиннее. Постоянная работа защищает от старения мозга. Подробности далее. В Кремле ожидают, что Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае. По словам Дмитрия Пескова, поездка российского лидера станет удобным поводом для встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом США Дональдом Трампом, которые также подтвердили свое участие в саммите. Пока решение о двусторонних или трехсторонних переговорах не принято. Идея обсуждается, но говорить о начале подготовки таких встреч рано. Вместе с тем Путин и Си Цзиньпинь уже договорились встретиться в Китае и провести переговоры на полях форума. Минпросвещение России рекомендовало установить осенние, зимние и весенние школьные каникулы продолжительностью не менее 9 календарных дней. По словам министра Сергея Кравцова, этого достаточно для полноценного отдыха детей. В 2026-2027 учебном году при обучении по четвертям осенние каникулы с учетом выходных и 4 ноября продлятся 12 дней с 26 октября по 6 ноября. Зимние с 31 декабря по 10 января всего 11 дней. Для первоклассников дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале. Эксперты отмечают, что после отдыха детям важно постепенно возвращаться к учебному режиму, в том числе соблюдать правильный сон. Постоянная занятость в среднем возрасте помогает лучше сохранять память и когнитивные функции в старости. К такому выводу пришли специалисты Колумбийского университета. 16 лет ученые наблюдали более чем за 2500 американцев, сопоставляя их трудовую активность и когнитивные способности. У мужчин с нестабильной занятостью признаки старения мозга были выражены сильнее, примерно на 7 лет выше ожидаемого уровня. У женщин, рано завершивших карьеру или надолго выпадавших с рынка труда, показатели памяти и планирования соответствовали дополнительным 6 годам старения мозга. К концу исследования легкие когнитивные нарушения или признаки деменции выявили примерно у трети участников. Авторы отмечают, что речь идет именно о связи между непрерывной работой и более медленным старением мозга. Доказательства того, что отсутствие работы напрямую вызывает когнитивное старение, исследования не дают. Официальный курс доллара на 28 сентября составляет 84.